А ты не парься, будь счастлив. Устроил себе день рождения в бане, и очень серьезно попал ты на мане. Так не парься,

старик, не парься, понимаешь? Будь счастлив. Просто не парься, будь счастлив, понимаешь, старик? Это очень просто. Ты не паришься, и ты счастлив. Ты счастлив и просто не паришься вообще ни по какому поводу. Ну вообще просто никак, понимаешь? Это тебе говорю я, внутренний голос твой, понимаешь? Не парься. Будь счастлив. Плюнь на все. Пусть все идет так, как есть, понимаешь? Не надо вот этого, вот не надо, понимаешь? Вот париться там, вот это вот начинаешь там когда. Этого всего нет.

местные менты, они сказали: никакая это не сатана, это просто Клавдия Петровна, нашего мэра жена. У нас тут первой леди быть не весело, чай, вот развлекается супруга, ты уж не серчай, папик, понимаешь, от нее без ума. Не говори никому. И я спросила: кто? Муа?

0: берегах Лопасни 5 часов.
1: Радио «Комета» 92,6.

8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: кто там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио. Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоей.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Тебе все говорили: не делай этого. Что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехов. В городе 7:00.
1: Радио «Комета».
2: Поехали!
3: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза «Телвис Ярви» приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisyarvi.ru.
3: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
4: Штукатурщик РФ. Они нам делали и замерили бесплатно, и материалы доставили по ценам производителей, и оплата у них после приемки работ.
3: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
4: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
5: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7:30 до 15:00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
4: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: 92.6 FM.
1: Радио Комета. Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Так всю ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолога.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио Комета 92.6

0: радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной техногенной

0: военной и других видов чрезвычайных ситуаций, сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехов придет похолодание. Днем облачно, возможны дожди. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 13 градусов. Ветер будет северный, умеренный. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза-польза. Полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Ну, авокадо. Все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
2: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.
5: Сев

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.

0: музыка. Это весна.
1: Твоя весна на твоем любимом радио.
0: Радио «Комета». Реклама.
2: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
3: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
4: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да. Выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да. Отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно. Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
4: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещение населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение.

0: муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
1: Погода.
0: Сегодня в Чехов придет похолодание. Днем облачно, возможны дожди. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 13 градусов. Ветер будет северный, умеренный, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета». Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать «Алиса, включи радио «Комета».
3: Включаю.
2: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте.

0: Комета. Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
3: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары.

0: Доставка в день заказа, профессиональные консультации.
1: Выгодные цены от производителя.
0: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».

0: Радио «Комета». 92.6 FM.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулить собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. По родности у продавцов консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: студии и районе 10:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Россияне действительно успевают сделать работу за 33 часа, но остальное время у них уходит на коммуникацию, решение нештатных задач, взаимодействие с коллегами и подрядчиками. Поэтому есть смысл и дальше придерживаться 5-дневной рабочей недели, а не переходить на 4-дневку. Об этом газете «РУ» заявили в Департаменте организационного развития Роскачества. Классическая 5-дневная рабочая неделя в большинстве сфер сохраняет смысл хотя бы потому, что решение ее введения является результатом 10-летнего опыта и доказанной эффективности. Что касается 4-дневки, эксперименты действительно показывают снижение выгорания и текучки, но только в компаниях с измеримым результатом и высокой долей интеллектуального труда, подчеркнули в Роскачестве. И в завершении выпуска. Цифровые продажи книг о Великой Отечественной войне увеличились на 70% с мая 24 по май 26 года. Об этом сообщили в книжном сервисе «Литрес». Самым популярным стал роман Владимира Богомолова «Момент истины» в августе 44-го, переведенный на 10 языков и экранизированный несколько раз. Последняя киноверсия «Август» с Никитой Кологривым, Сергеем Безруковым и Павлом Табаковым вышла на экраны в 2025 году. В топ-5 также вошли «Проклятый и убитый» Виктора Астафьева, «Бабий Яр» Анатолия Кузнецова, «Воспоминания и размышления» Георгия Жукова и в списках не значился Бориса Васильева. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
3: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
4: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM. А все это радиостанция «Комета».
3: Романтическая атмосфера, великолепная музыка и только хорошее настроение каждую среду с 20 до 22 часов на радиостанции «Комета» 92.6.

0: 92.6 FM.
1: Всем привет! Это Александр Иванов из группы «Ронда». Слушайте мою песню «Стрелой» на радио «Комета». С вами.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.рф.

0: Качество, проверенное временем.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности.

части обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке Intersolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте. Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
2: Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: У меня зуб болит, так всю ночь не спала.
2: Признавайся, боишься?
1: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
3: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
4: Чехов. Зерно и корма.
5: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
4: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
5: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
4: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: столице Чеховского района 11 часов.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
3: Погода.
2: Сегодня в Чехов придет похолодание. Днем облачно, возможны дожди. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 13 градусов. Ветер будет северный, умеренный. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте лопасня.ру и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».

0: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
1: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу. С 9 до 11 утра на радио «Комета». Прислушайся.
2: Твоя весна на твоем любимом

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года.

0: Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
3: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 02 73.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
6: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: я для тебя останусь светом.
1: Радио «Комета» 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки.

0: Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.telvisjarvi.ru.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио Комета.
1: В любимом городе полдень.
0: Новости страны и мира. О главном.
2: Рабочая неделя после майских праздников будет для россиян короткой, об этом свидетельствуют данные производственного календаря на 2026 год. Согласно представленной информации, отдыхать граждане будут с субботы по понедельник с 9 по 11 мая. Первый день новой недели стал нерабочим, так как День Победы в этом году выпал на субботу. Таким образом, работать россияне будут 4 дня, начиная со вторника. Напомним, что сотрудники, которые будут работать 9 мая, должны получать за этот день двойную оплату либо отгул. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено

0: фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска: мангал на дачном участке или во дворе дома следует устанавливать строго по действующим правилам в специально оборудованных для этого местах. Разводить открытый огонь и бесконтрольно жечь мусор на территории частных домов нельзя, напомнили в беседе с Арти эксперты Роскачества. К оборудованным для разведения открытого огня местам относятся ямы не менее 30 сантиметров глубиной и не более 1 метра в диаметре. Только в них допустимо разжигать костер, напомнили специалисты. Важно, что располагаться это место должно так, чтобы в радиусе 2 метров от него не было никаких горючих материалов или сухой травы. Если речь идет об установке грильницы или мангала, то для этого необходимо выбрать ровную площадку, на которой не должно быть сухой травы. Лучше всего, если она будет залита бетоном, подчеркнули эксперты. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
2: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
2: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
2: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».
3: Я самая красивая, но не твоя.
4: Всем привет, дорогие радиослушатели. Я Аннет Лев, музыкант и исполнитель своих авторских песен. Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM, Чехов.

свою работу. Телефон прямого эфира 8-916-244-00-44. Ким Уайлд открывает наш концерт по заявкам. До 14.00 я с вами. Жду ваших заявок, приветов и пожеланий по телефону 8-916-244-00-44.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Домашняя столовая. Вкусные обеды каждый день. Свежая выпечка, горячие мясные блюда и ароматные супы ждут вас. Комплексный обед из трех блюд всего 350 рублей. У нас вкусно, как дома. Мы находимся на территории полиграфкомбината, через проходную на второй этаж. Часы работы с 7.30 до 15.00. Принимаем заявки для групп. Звоните 8-977-580-3504. Приходите и попробуйте.
2: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент.

0: ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
1: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
0: Чехов, Заводская 1/1.
1: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
0: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове. opt-akb.ru.
1: opt-akb.ru.
0: Доставка по всей России.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Рабочий день. Полдень. Радио. «Комета». Рабочий полдень.
1: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем, у меня заявка от Анатолия, который попросил группу «Скутер». И у меня есть одно очень важное музыкальное сообщение, которое я узнал сегодня буквально утром с самого раннего подъема, так сказать, да. И я сейчас пытаюсь познакомиться с этим сообщением поближе. Вот, поэтому для Анатолия сейчас группа «Скутер». Дальше, если у кого-то есть желание прислать свою заявку, поздравление или пожелание по телефону 8-916-244-00-44, присылайте, подписывайтесь на наш портал «Лопасня» в Макси, а также в ВК, и вы узнаете много полезной разной информации, поэтому группа «Скутер» и далее пока по нашему списку. Если у кого-то есть желание, присылайте песни свои любимые. Всем дачникам большой привет, водителям тоже на дорогах большой привет, будьте аккуратны. Погода, ну что погода? Погода просто немножечко похолодала, да, но на улице достаточно приятно и пока комфортно. Все, группа «Скутер» и далее 8-916-244-00-44. Это телефон для вас, по которому вы можете прислать заявку, поздравления, пожелания. И, естественно, всех с майскими праздниками.
0: Рабочий полдень на «Комете».

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации, выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рок-Комета. 92.6 FM. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем хочу сказать сообщение. Вот здесь я увидел в интернете о том, что съезд поклонников группы Depeche Mode проходит ежегодно в намайские праздники. И вот 9 числа приглашаются, соответственно, в Москву все, кто любит эту группу. И состоится он 9 мая в 19:00, Москва, клуб Glastonbury. Вот главный хит Depeche Mode и синти-поп в живом звуке. Пишут: 35-й российский съезд фэнов Depeche Mode. Ну, что могу сказать? Это, я так понял, в честь день рождения Дэйва Ганна. Вот, поэтому, что могу сказать? Здорово, когда люди единятся, так сказать, под флагом музыкальным. И людей объединяет всегда музыка, и их делает всегда более, так сказать, дружелюбными, несмотря на, так сказать, происхождение, расы и вообще там, я не знаю, вероисповедание тоже, как бы, да. Вот, и вот эти традиции, они крепнут только, да, и все это живет с начала 90-х годов, и говорят, что будет программа такая специальная, да. Главный зал станет эпицентром живой энергии и представят гостей из Тувы группу Fatal Aim. Это яркий, мощный синтепоп с невероятным драйвом и завораживающими мелодиями, да. Вот. И составит им компанию группа New Version из Калининграда с особенной программой легендарных хитов великих британцев. Но Depeche Mode группа популярная. В Москве они были и всегда

0: Да, в общем, они сюда ездят с удовольствием, их сюда загонять не надо. Вот, и, можно сказать, деньги они заработают всегда везде, потому что, на самом деле, Москва всегда для них нечто особенное. Итак, группа Depeche Mode дали немного рекламы, после чего рабочий полдень продолжит свою работу. Я с вами до 14.00. С вами Игорь, 8-916-244-00-44. Присылайте ваши заявки, поздравления, пожелания к нам сюда в эфир. Ну, а мы для вас это все будем с удовольствием играть.
1: Рабочий полдень на комете.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды с

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Комета 92.6 FM. Рабочий полдень.
3: Между тем, рабочий полдень продолжается. У меня заявка от Евгения, который вот позвонил сейчас, предупредил. Спасибо, Евгений, потому что я стараюсь сделать передачу более такой интересной, насыщенной, чтобы там что-нибудь, кроме меня, еще кто-нибудь поговорил, во всяком случае. Ну, вот будет говорить следующий человек, про которого я буду делать сообщение. Вот, Евгений, сообщение я озвучу в следующем часе. До встречи буквально через-через.

0: радіо «Карета».
1: Микрофон Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
2: Погода.
1: Сегодня в Чехов придет похолодание. Днем облачно, возможны дожди. Столбики термометров не поднимутся выше отметки плюс 13 градусов. Ветер будет северный, умеренный. Атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте лопасня.ру и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Карета».
3: Тебе все говорили, не делай этого, что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и

0: аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
1: Радио «Комета». 92.6 FM. Рабочий полдень.
2: Радио «Комета».
1: Рабочий полдень.
3: Рабочий полдень плавно перешел второй час. Время заявок. И начинаем мы с Евгения. Евгений пишет: привет радиостанции «Комета». Поставьте, пожалуйста, композицию группы «Любэ», «Комбат», «Ботяник», «Комбат» для водителя Евгения от бригады строителей. Спасибо большое. Ставим. И с большим удовольствием передаем привет Евгению. Спасибо за заявку. Также у нас заявка из Калининграда, которую я озвучу уже после рекламы. Сейчас группа «Любэ», далее «Бунем», реклама. И заявка следующая: «Междугородняя». Итак, музыка в программе «Рабочий полдень». Если кто-то хочет прислать заявку, поздравление, пожелание, у вас 50 минут есть. 8-916-244-00-44.
4: «Рабочий полдень»

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92,6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
0: 8-916-244-0044.

0: Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
2: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
3: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
2: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
3: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
4: Штукатурщик.РФ. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень с Игорем продолжается. Между тем я перехожу к вашим заявкам. Вилли пишет: доброго дня. Гость вашего города на связи. О, вы уже приехали. Ну, здорово, что, значит, получается, там в расписании у вас нормально все с поездами, да? Или там что, самолет дал? Вот, но... с приездом вас тогда. Красота у вас невероятная. Прямо по Чехову гуляю и не могу уехать. Поставьте для меня песню «Иду», «Танцы минус». Что могу сказать? Ну, работают люди в Чехове. Делают сейчас тут теплотрассу, говорят, кладут. Поэтому работы нашим работникам вполне здесь хватает. Но лучше, чтобы все было сделано к осени. И думаю, что... золотая осень еще украсит наш город еще красивее. Вот. Во всяком случае, я люблю Чехов, когда он осенью, вот в сентябре, он прекрасен. Он прекрасен, вот золотая осень просто красит наш город невероятно. И Сергей Федорович позвонил и попросил для своей подруги Антонине композицию «Белая черемуха». Кажется, это Владимир Маркин. Я вот, судя по тексту, нашел. Поэтому передаю привет от вас, вашей подруге Антонине. Итак, Вилли, для вас «Танцы минус». И Сергей Федорович, Антонина, для вас Сергей Маркин, Владимир Маркин, «Белая черемуха». Все, переходим к музыке. 8-916-244-00-44.
0: Рабочий полдень на комете.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи. +7 916 626 02 63. +7 916 626 02 63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Рабочий полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Рабочий полдень продолжается. Между тем, я хотел бы обратиться к сообщению, которое сегодня цитируют практически многие газеты, медиа, журналы, телевидение, радио. И пишут о том, что представители британской певицы Бонни Тайлер сообщили о состоянии ее здоровья, о том, что она сейчас срочно положена в больницу в Португалии, ей сделали операцию на кишечник. В среду стало, что ей было плохо. В общем, в Португалии, недалеко от ее там дома. Вот. И сейчас была срочно сделана операция. Пишут, что операция прошла успешно, но, тем не менее, для улучшения ее здоровья ее ввели в медикаментозную кому, чтобы она быстрее поправилась. Пишут о том, что у нее в 20-х числах начинается тур, но я думаю, что его не будет, скорее всего, учитывая, что у нее сейчас будет период восстановления. Я думаю, что концерты, скорее всего, отменятся. Вот, по моему разумению, я думаю, да? Вот. Но вот Бонни Тайлер дала интервью Первому каналу. Вот что когда-то она сказала в одной из вечерних передач.
3: Я достаточно разумный человек, но я не стремлюсь к получению классического образования. Поэтому я получила работу, я работала в магазине. Проходила по магазинам в той зоне, где жила, и всем говорила: у вас есть какая-то вакансия, можно я стану продавцом? И к концу дня я получила два предложения. В одном магазине я продавала конфеты и овощи, фрукты, а вечером я пела в местном баре. Но я не могла делать и то, и другое, потому что по утрам я совсем не жаворонок, мне действительно нужно спать по утрам. Поэтому примерно года полтора я продержалась и ушла с той работы днем, дневной работы. И в итоге пела по 6 вечеров в неделю на протяжении 7 лет.
2: И вот Марина Белова как раз к сообщению прислала нам заявку. Здравствуйте, поставьте, пожалуйста, песню «Полное затмение сердца» Бонни Тайлер. Спасибо, что прям вот в точку прям угадали. Я поменял, соответственно, композицию на вашу. И, естественно, «Полное затмение сердца» прямо сейчас для Марины Беловой. Далее у меня заявка от Зульфии, которая пишет о том, что поставьте, пожалуйста, «Самохини пилот». Будет буквально сразу после рекламы. Так что Бонни Тайлер и группа «Пилот» «Самохини» прямо сейчас.
0: Рабочий полдень

0: Комета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир «Кирпичное здание». Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе-кулинария в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
1: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Комета. Рабочий день. Полдень.
1: Радио.
0: Комета. Рабочий полдень.
2: Время, отведенное программе «Рабочий полдень», заканчивается. С вами был Игорь. Телефон прямого эфира 8-916-244-2044. Что могу сказать? Музыкальный глобус завтра, посвященный 9 мая, будет. Вот. Поэтому до встречи завтра в 21.00. И в воскресенье, как обычно, в это же время, в обед. Все. Всем пока. Доброго здравия и спасибо.

0: Рабочий полдень на комете.
1: Ваши поздравления, приветы, пожелания. В прямом эфире радио «Комета» 92.6 FM. Звоните и пишите прямо сейчас.
2: 8-916-200.
3: В усадьбах Чеховского района 14 часов ровно.
4: Новости страны и мира. О главном.
5: В России может быть принят закон, разрешающий врачам отслеживать показатели здоровья пациентов с помощью персональных медицинских помощников в онлайн-режиме. Об этом газете «Ведомости» сообщили в Минэкономразвитии Российской Федерации. С января 2023 года такая практика разрешена в 16 регионах страны в рамках экспериментального правового режима, который позволяет делать исключения в общем законодательстве для тестирования новых технологий. Экспериментальный правовой режим оказался успешным и подтвердил целесообразность использования персональных медицинских помощников. В связи с этим Минэкономразвитие предложило правительству перевести положение эксперимента в статус общего регулирования. Россияне стали чаще ездить в санатории, а также ходить в бани и спа, чтобы справиться со стрессом. Об этом говорится в исследовании, которое поступило в редакцию газеты «РУ». В исследовании говорится, что число бронирований санаториев во второй половине 2025 года выросло на 79% в сравнении с первым полугодием. При этом аудитория санаторного отдыха помолодела. Если раньше основной поток составляли туристы старше 50, то сейчас средний возраст любителей санаториев 30 лет. Основная цель таких поездок – оздоровительное лечение, за которым едут 53% россиян. Также их интересует профильное лечение, таких 29%, и отдых без лечения 31%. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
6: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92,6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета»

0: радио «Комета». Реклама.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабада.

0: Данного Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8 903 626 46 84. 8 903 626 46 84.
1: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
2: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
1: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
2: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
1: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
2: Выгодные цены от производителя.
1: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Комета 92.6

0: Радио «Карета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города, и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отмечается.

0: заметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября 2025 года. Но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая – по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая – по расписанию воскресенья.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и всего 10-12 выше нуля. Ветер восточный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио Комета.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
4: Нет, это неправда.
3: Подождите, а как же яблоки?
4: Это тоже не соответствует действительности.
3: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
4: Никакого авокадо.
3: Ну что же тогда полезно?
4: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
5: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио Комета. Вот где польза.
4: Ну я пошел?
3: Да, идите.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17. Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Чехов, заводская 1/1.
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
2: opt-akb.ru.
1: Доставка по всей России.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
0: Реклама.

Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Уважаемые слушатели, у меня необычные новости. Россияне все чаще ходят в суды. Да-да, не в кино и не на концерты, а прямо в залы заседаний, чтобы своими глазами увидеть, как работает правосудие. По информации 360.ru, этот тренд набирает обороты. И вот кто чаще всего заглядывает на судебные процессы. Студенты-юристы, им важно увидеть правоприменительную практику вживую, а не только в учебниках, но и просто заинтересованные зрители. Когда дело громкое или в нем участвует какая-то известная личность, зал может заполниться, как на премьере. И самое интересное, попасть на открытое заседание проще, чем кажется. Все подробности в сети. До встречи на суде, в хорошем смысле этого слова.
1: Stand by all systems.
2: Радио «Комета». 92,6.

0: Радио «Комета».
1: Поехали!
2: От знакомых мелодий к разного рода мыслям. Если перестаешь решать задачи, то их становится очень много, и это превращается в одну большую проблему. Поэтому, если скопилось много забот, начните с малого. После беритесь за дела более важные под хиты на любимой волне.

0: Радио Комета. Реклама.
1: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления. В хорошую освежит прохладный лимонад и мороженое. А еще комплексные обеды

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция. Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта. Программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.

0: Радио «Комета».
1: Места часто бывает маловато, даже в отношениях. Например, вам говорят, что вас слишком много в этих самых отношениях. Все очень просто. Кому-то элементарно не хватает места в этой связи. Возможно, нарисовался любовный треугольник. И мы сразу якобы перестали развиваться, нам нужно накачать пресс и срочно похудеть. И, безусловно, больше зарабатывать. Проходили мы такое. В отношениях участвуют двое. И женщина, и мужчина. Поэтому вкладываться в них необходимо каждому человеку, независимо от пола.

Радио «Комета». 92.6 FM. Радио «Комета».

0: Комета. Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин Exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru и ваш автомобиль всегда на ходу. Exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Сначала выпускаешь своих внутренних демонов, а потом горько об этом жалеешь. Сложно себя вести хорошо, особенно когда не хочется себя контролировать. А придется, чтобы жить в мире и согласии с близкими и окружающими нас людьми.
1: Радио «Комета». 92,6.

0: землі Лапеснінської, 16:00.
1: Новості страны і міра. О главном.
2: Минимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в июне 2026 года составит 903 рубля в день. Это на 155 рублей больше, чем в июне 2025 года, когда показатель был на уровне 748 рублей, рассказал кандидат экономических наук Игорь Балунин. Он пояснил, что расчет минимального пособия по больничному привязан к МРОТ и числу календарных дней в конкретном месяце. В мае 2026 года, где 31 день, минимальная выплата составляет 873 рубля в день. А в июне, где 30, она будет выше – 903 рубля, уточнил экономист. Эксперт напомнил, что первые три дня больничного оплачивает работодатель, а начиная с четвертого дня выплаты идут за счет Социального фонда России. Средняя продолжительность командировок по России выросла на 15% год к году и достигла 5 дней на фоне снижения числа перелетов на 15%. Об этом рассказали в пресс-службе компании «Аэроклуб». Среди востребованных у бизнес-туристов направлений наиболее заметный рост продолжительности командировок зафиксирован в Красноярске – плюс 56% до 7 дней, в Новосибирске – плюс 30% до 8 дней и Уфе – плюс 26% до 8 дней. На фоне оптимизации тревел-бюджетов компании стали реже отправлять сотрудников в короткие поездки и чаще совмещать несколько деловых задач в рамках одной командировки. И в завершении выпуска россияне назвали музыку для идеального шашлыка. Самым попсовым шашлыком стала курица на решетке. Ее готовят быстро и без лишних сложностей. А свинина вызывает в памяти россиян шансон и ностальгические мелодии. Об этом стало известно газете «Ру» из исследования музыкального сервиса «Звук». Участники опроса поделились своими ассоциациями между музыкальными жанрами и различными видами мяса. Куриный шашлык на решетке напоминает россиянам о поп-музыке, поскольку он самый легкий в приготовлении. Свинину же чаще всего ассоциируют с отдыхом на природе, семейными встречами и песнями у костра.

0: поэтому к ней подходят ностальгические мелодии и шансон. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
2: Включаю.
1: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня.

0: Поздравляю наших слушателей с наступающим Днем Победы. Всего вам самого доброго. А теперь информация для тех, кто собрался на выходные в Москву. 9 мая в столице будет временно ограничен доступ к мобильному интернету, включая белые списки сайтов, и сервисам обмена СМС. Это связано с обеспечением безопасности во время праздничных мероприятий в День Победы. Пожалуйста, заранее скачайте нужные карты, офлайн-приложения и музыку, чтобы не остаться без навигации и настроения. Сохраните важные контакты на бумаге или в памяти телефона. Так, на всякий случай. Договоритесь с друзьями о запасном плане связи, о месте встречи, если не получится созвониться. Ну и зарядите гаджеты на полную и возьмите с собой пауэрбанки. Всех еще раз поздравляю с наступающим праздником Победы!
1: Комета 92,6 FM.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложное окрашивание. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Чехов. Зерно и корма.
3: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
2: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
3: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
2: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
5: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
4: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
5: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8-800-350-3405.
6: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Тут недавно прочитал в сети, что темные круги под глазами возникают, когда организму не хватает витамина С, железа или цинка. Например, продолжительная многочасовая работа за компьютером или за рулем – это значительная нагрузка на глаза, из-за которой тоже нередко возникают темные круги. Поэтому, по возможности, не забывайте про отдых.
1: Радио «Комета».
2: 92,6 FM.

0: Комета.
1: Don't worry, be happy. How do you do? Считается, что лучше болтать о погоде или любой ерунде, нежели допустить неловкое молчание. А я так считаю. С хорошим человеком мы можем и помолчать.
0: Радио Комета. Реклама.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
3: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
2: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт-АКБ Чехов».
3: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
2: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт-АКБ».
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Оказывается, россияне стали меньше следить за футболом, который перестает быть массовым видом спорта. За почти два десятилетия доля равнодушных к этому виду спорта увеличилась на треть. Таковы данные исследования ВЦИОМ. Только 4% граждан сегодня считают себя постоянными футбольными болельщиками, что в 5 раз меньше, чем в середине нулевых. Доля назвавших фамилии футболистов снизилась до 17%.

том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Солнечные панели теперь можно интегрировать в дизайн зданий. Солнечные панели больше не обязаны портить внешний вид зданий. Немецкие ученые нашли способ сделать их практически незаметными, при этом не жертвуя мощностью и сохраняя высокую эффективность работы самих поверхностей. Далее детальнее. Разработку представил Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера во Фрайбурге. Технология получила название ShadeCut и позволяет наносить сложные узоры на панели, имитируя черепицу или кладку. Метод основан на покрытии Morpho Color, вдохновленном крыльями бабочки Morpho. Цвет создается не пигментами, а микроструктурами, управляющими светом. Пленки с вырезами формируют рисунки, которые можно настраивать под конкретный проект. При этом сохраняется около 95% мощности обычных панелей. Технология хорошо подойдет для фасадов, крыш и даже исторических зданий. Панели можно адаптировать под цвет и стиль окружающей среды. О разработке подробнее расскажут на выставке InterSolar Europe 2026, которая пройдет в Мюнхене с 23 по 25 июня. На этом пока все. Услышимся!

0: Иномарка с пробегом, навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку, восстановим после ДТП, покрасим, будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
2: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
3: Какие будут предложения?
4: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
3: Правда, 320? Это шутка?
4: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
2: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
3: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
2: Пойдемте уже, не будем терять время.
4: Телефон 8-966-328-05-25.
5: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

друзья, у меня отличные новости для тех, кто устал от стресса и хочет, наконец, расслабиться. По данным газета.ру, россияне нашли классные способы перезагрузиться. И это не просто диван и сериал. Что сейчас востребовано у наших сограждан? Поездки в санатории, это бум бронирований, жаркие посиделки в банях и релакс в спа-салонах, чтобы душа и тело сказали спасибо. Кто уже пробовал такой отдых? Делитесь впечатлениями со всеми в социальных сетях.

0: Комета.
1: Танцую, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве.
0: Комета.
2: Под грустный дождь я отпускаю нашу любовь только здесь. Я оттанцую всю свою боль.
0: Комета.

0: на радио «Комета».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в Лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещение населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской

0: Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
1: Погода.
0: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и всего 10-12 выше нуля. Ветер восточный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте lopasnya.ru и в нашем телеграм-канале.
2: Новости на радио «Карета».
3: Учеными были исследованы все календари с котиками, все часы с кукушкой и все будильники. Полученных данных достаточно, чтобы смело заявлять: воскресенье начинается не сразу.
4: Каждое воскресенье теперь начинается не сразу, с 9 до 11 утра.

Желание узнать что-то из будущего – так себе. Особенно если спойлерить на долгосрочную перспективу, то многие ожидания нас огорчат. Поэтому режим «здесь и сейчас» остается самым актуальным под хиты на любимой волне.

0: Комета. Реклама.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи +7 916 626 02 63, +7 916 626 02 63.
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства?
4: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
3: Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие,
4: сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж.
3: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации.
4: Выгодные цены от производителя.
3: Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Все новое — это ведь хорошо забытое старое. Поэтому умение забывать плохое — это, пожалуй, лучшее, что может дать память. Или, вернее, ее отсутствие. Давайте вместе забывать плохое. И помнить только о хорошем под хиты на любимой волне.

0: здесь кое-что интересное нашел. Оказывается, более половины граждан никогда не пробовали придерживаться ЗОЖа. Те, кто старался следовать такому образу, в большинстве считают опыт положительным. Об этом сообщает газета.ру со ссылкой на опрос. Как говорится, не начинали и не надо. Ну а если серьезно, здоровый образ жизни еще никому не мешал.
1: Радио «Комета». Реклама. Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
2: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
3: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026.
1: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: что там?
1: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка на любимом радио.
3: Жизнь начинается с рождения. Театр с гардероба, а музыкант – суперхита. Когда твои песни поют дети, значит, ты идешь верной творческой дорогой.

Бодрой этой весной под музыку на твоем любимом радио. Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Эта весна вся твоя. Ощутим

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8-977-626-02-73.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123. Радио «Комета». 92.6 FM.
3: Благодарю слушателей за компанию. С вами был Дима Казанцев. Всем прекрасного самочувствия и светлых помыслов под хиты на любимой волне.

планета. Комета.

0: столице Чеховского района, 18:00.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: В Минпромторге назвали ориентировочные сроки поставки перевозчикам новых самолетов. Российским производителям нужен 1-2 месяца после получения всех разрешительных документов для начала передачи самолетов авиакомпаниям. Об этом рассказал глава Минпромторга России Антон Алиханов в беседе с РИА Новости. С точки зрения поставок, учитывая готовность серийных бортов, как только мы получаем все разрешительные документы, буквально через месяц-два мы начинаем передавать машины авиакомпаниям, сказал он. По словам Алиханова, поставки – достаточно размытый процесс. Так, самолеты сначала будут использоваться на коротких рейсах, поскольку нужно обучить летный экипаж и наземные службы для работы с бортом. Рособорнадзор определил, что запрещено делать участникам ЕГЭ-2026 на тестировании. Об этом сообщает РИА Новости. В рекомендациях отмечается, что ученикам нельзя выполнять экзамен не самостоятельно или общаться с другими участниками тестирования. Также сдающим нельзя иметь с собой средства связи, вычислительную технику, справочные материалы, заметки и другие носители информации, кроме тех, которые разрешены для выполнения заданий по ряду предметов. Школьникам запрещено фотографировать бланки, а еще переписывать задания экзамена в черновики. Участникам тестирования нельзя перемещаться без сопровождения организатора, общаться и обмениваться материалами и предметами. И в завершении выпуска. Власти Соединенных Штатов не смогли бы утаить сведения о существовании инопланетян, поскольку не умеют хранить секреты. Об этом заявил бывший американский президент Барак Обама в интервью CBS News. По его мнению, если бы внеземные цивилизации существовали под контролем правительства США, то общественность уже узнала бы об этом. Обама считает, что утечка произошла бы в любой ситуации. «Уверяю вас, какой-нибудь охранник с этого объекта сделал бы селфи с одним из инопланетян и отправил бы его своей девушке», — добавил экс-президент. Обама заключил, что американские власти ужасно хранят секреты. Еще в феврале экс-президент неожиданно заговорил об инопланетянах. В популярном политическом подкасте он признал, что верит в существование внеземной жизни, хотя лично с ней не сталкивался. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Есть желание, но нет времени ходить на концерты любимых групп?
3: Да!
1: Давно не слышал живого рева гитар и драйва ударных?
3: Да!
1: Радио «Комета» доставит вам все прямо домой. Каждую субботу с 18 часов «Живой звук» в эфире. «Чероки Шоу». Ну что, так лучше?
3: Да! То, что надо.
1: На радио «Комета».
4: Вечерний Чехов. На радио «Комета» 92.6 FM.
5: Всем привет. Пятница.
6: Добрый вечер всем.
5: Пятница, 8 мая на календаре. Классная такая погода. Сегодня стало прохладнее, можно дышать. Вчера обсуждали, как спасти

0: все с жары, а
1: сегодня как от дождя.
0: В студии по традиции Ольга Ольхова и
1: Анна Донрой.
0: Что ж, у нас там уже мне пришло оповещение ВКонтакте, опубликована тема наших ближайших двух часов. Сегодня проведем мы с вами их вместе, будем обсуждать сегодня животрепещущую тему, на мой взгляд, да.
1: Очень классная тема, причем по всем пунктам там можно проходиться.
0: Угу. Ну а пока что, как всегда, по традиции, пару слов о погоде, если вдруг кто-то не в курсе, что там похолодало.
1: А ты тему не будешь объявлять, это интрига?
0: Подожди.
1: А, это интрига.
0: Ну дай мне хоть чуть-чуть заинтриговать всех, да. За окном у нас плюс 11, пасмурно, слабый дождь с 8 до 9 вечера нам обещают, но там, в принципе, уже что-то капает, у нас окошки мокрые, поэтому, скажу вам честно, дождь там уже идет, поэтому берите зонтик с собой. В общем-то, что еще? Возможно, гроза в регионе в дальше время. Ветер слабый, 3 метра в секунду, северный. Умеренная активность пыльцы, видимо, там еще не все ее прибило дождем. Давление атмосферное в норме и слаб, и магнитное поле спокойное. Что ж, это вообще, в принципе, мне кажется, хороший набор на пятницу. В общем-то, можно двигаться.
1: Да. Ой, я всегда надо еще чем себя занять.
0: Ну и, в общем-то, как всегда, по традиции, напоминаю, 8-916-244-00-44 – это наш мессенджер Макс, где мы принимаем ваши приветы, музыкальные заявки и поздравления. И давайте слушать вашу любимую музыку на вашей любимой волне на радио КВ 92.6 FM.
1: Ждем ваши заявки, да, угу. И комментарии на нашу тему.
0: Тема у нас в нашей группе радиостанции «Комета» ВКонтакте уже озвучена, поэтому присоединяйтесь к нашему обсуждению. Можете там, можете в Максе нам писать. И что еще сказать?
1: А, это ты молчишь, потому что заманиваешь всех туда.
0: Да, подписывайтесь.
1: Какая хитрюга, да. Какая.
0: Подписывайтесь на нашу группу «Радио «Комета» ВКонтакте». Будьте в курсе музыкальных событий города. И подписывайтесь на информационный канал lapesnet.ru в мессенджере Макс. Будьте в курсе событий города. Ну и небольшое объявление. В свете нынешней ситуации сейчас... В преддверии праздника в целях безопасности идут ограничения работы мобильной связи и интернета, поэтому включайте приемники громче, нас вы точно услышите.
1: Да, FM работает.
0: Ну и, наконец-то, тема нашего ближайшего обсуждения, наших двух часов. Чемодан без ручки. Продолжать ли тащить на себе груз того, в чем уже не видишь смысла и пользы?
1: Причем это касается как и отношений, так и работы, каких-то занятий и в целом общения с людьми. Uh-huh. Ну, в общем, здесь надо просто по всем пунктам пробежимся.
0: Да. А знаешь, Ань, с чего хочу начать? С того, что само выражение «чемодан без ручки» разговорное. И означает оно обременительные обязательства, избавление от которых сопряжено с трудностями, лишениями или сложностями. А избавиться от них банально жалко.
1: Но это да, это вот там же продолжение есть. Да. Как чемодан без ручки. Тащить тяжело и выбросить жалко.
0: Да, нести тяжело, бросить жалко. Бывает такое, что такое случается и в бизнесе, и в ситуации отношений. И, в общем-то, всегда это появляется. И вообще, давайте разберемся, откуда вообще пошло это выражение. А пошло оно с древней традиции, когда сиамский король дарил белого слона знатному человеку, который был ему не по нраву. Представляешь?
1: Так, интересная история.
0: Объясню, почему. Белый слон считался священным животным. Работу никакую он выполнять не мог, но на его содержание тратились просто баснословные деньги, и рано или поздно властелин его разорялся. В английском языке там есть такой аналог этого выражения нашего, чего она без ручки называется, white elephant, белый слон.
1: Mm-hmm.
0: То
1: Слушай,
0: есть
1: интересно.
0: Вот так вот, да, забавненько.
1: То есть это как бы подарить своему врагу, получается.
0: Да, подарить врагу то,
1: да,
0: то, чего выкинуть нельзя, как говорится, бросить жалко, и, в общем-то, никуда ты не денешься, будешь с ним колупаться всю свою жизнь.
1: Там как-то к чемодану это потом, да, приурочили?
0: Ну, это у нас чемодан без ручки, а у них вот это идиома white elephant, белый слон.
1: White elephant.
0: Так что, да, бывает, в общем-то. Давайте... присылайте свои истории жизни, от чего не можете избавиться. Ну, а я, собственно, расскажу, что нас натолкнуло на эту тему уже в следующем блоке. А пока что давайте всем удачи. Hailstorm у нас, Get Lucky, прям песня такая называется.
1: Ой, классная песня.
0: И Metallica, Whiskey in a Jar. Так что давайте двигаться, пятница, все круто, все весело. Развлекаемся.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин «Exist». У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: У меня зуб болит, так что ночь не спала.
3: Признавайся, боишься?
2: Я чего-то бояться. Кто-то темноты, а я стоматолог.
4: Рабаданова Абдусамада Багамедовича бояться не надо. Это настоящий стоматолог. Доброе сердце, легкая рука. Рабаданов Абдусамад Багамедович. Пожалуй, самый лучший и самый добрый стоматолог в Чехове. Телефон для записи 8-903-626-46-84. 8-903-626-46-84.
5: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно! Тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8-925-480-77-77. 8-925-480-77-77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.

0: Я просто без наушников пока.
1: Да нет, Аня просто с двумя наушниками. Они у тебя одни на шее. Это просто резкое похолодание, Ань. Все нормально.
0: Я решила 4 уха себе приделать. Думаю, одни почему у меня наушники, почему не слышу я?
1: Да, почему мне ни мяни нет? В общем-то, мы все здесь, мы тут.
0: Это как бабушкины очки.
1: Да, так бывает. Ничего страшного.
0: Все, я с вами.
1: Резкое похолодание. Да, продолжаем вечерний чек. Мы собрались, все нашли, всех нашли. И, в общем-то, давайте дальше обсуждать. Чемодан без ручки у нас сегодня тема дальше 2 часов. И напоминаю, что ваши заявки мы также ждем. Давайте нам пишите, давайте слушать вашу любимую музыку на вашей любимой волне. И, в общем-то, инфоповод-то какой у меня? Все, наверное, ну, большинство из вас, наверное, видели такую девушку под именем Мари Добро. Это достаточно популярный блогер. Она была известна у нас в сети с короткими видео. Такая с огненно-красными волосами. Великолепная просто девушка. Восхитительная. И вот, значит, она в какой-то момент, значит, обрезает свои волосы, перекрашивается в натуральный цвет и вот уходит от такого яркого образа женщины вам. И сегодня попадается на глаза, значит, сторис от этой Мари Добро с тем, что она пошла учиться и бросила свою учебу наполовине. И спрашивает своих подписчиков: как считаете, это слабость или это сила? И я, собственно, подтвержу свои слова еще раз. Я считаю, что это сила. Сила заключается в том, чтобы бросить то, что тебе больше не дает ресурса, что тебе мешает по жизни, что, в принципе, тебя тяготит, что не дает тебе развиваться, где ты уперся лбом в стену и стоишь. И тащить это на себе, разумеется, Аня, я считаю бессмысленным. Согласись?
0: Оль так гладко стелит, что мне даже нечего добавить, потому что, Оль, вот даже нечего тебе опровержение сказать, потому что я абсолютно согласна. И я в моей жизни очень часто такое было, когда я бросала то, что, чем я не люблю заниматься. Угу. И причем даже были, например, ну это совсем прям было там давно, лет там 30 назад, наверное, угу, даже были такие случаи, когда, если я понимала, что мне не нравится работа, да, угу, и я продолжала на ней работать, то я начинала себя так вести вообще с коллегами, с людьми, ну, то есть я понимала, что, я вот сейчас вспоминаю, конечно, но это совсем была не я, это не мои угу вообще методы борьбы, но я просто понимала, что я настолько становилась пофигистом там, ну, по отношению ко всем, и мне сейчас за это стыдно дико, ну, 30 лет прошло, я думаю, меня там уже все простили, забыли, тем не менее, я просто добивалась увольнения, Оль. То есть, если ты сама не можешь сделать какие-то шаги в том, чтобы оставить там ненужных тебе людей, угу, или там работу, то, ну, как-то сверху все равно делается так, что все равно ты с этим расстаешься. Угу. Потому что любое дело, которое ты должна делать за деньги, это без денег, вообще чем бы ты ни занималась, ты должна делать обязательно с удовольствием. Иначе найдутся причины

0: абсолютно везде.
1: Да.
0: Всегда. Да. И люди почему-то себя считают такими вот, я должен, я обязан. Кому? Кому ты должен, кому ты что обязан вообще? Ты должен быть счастливым в этом свете. На этом свете для этого тебя здесь создали.
1: Ну, здесь согласна, да, но нет, здесь есть такие моменты, например, когда ты, там, ну, твои отношения зависят, там, от здоровья, там, или счастья других людей, здесь ты, как бы, все равно чуть-чуть стараешься как-то, ну... Ну, не прогибаться, как бы я сказала.
0: Терпеть.
1: Подстраиваться,
0: стоически,
1: наверное.
0: Терпеть.
1: Ты знаешь, Оль, одно дело, там, ты раз прогнулся, два ты там как-то... Вот, а если уже там начинают понимать, что, ну, все, то лучше все.
0: Лучше уже все. В общем-то, сейчас мы уходим на музыкальную составляющую нашего вечернего Чехова. Ну, а потом вернемся к вам и дадим несколько советов психологических.

0: Радио «Комета».
1: «Комета».
0: 92,6 FM.
2: Слушайте, котята, пусть они все думают, что я не стану стать суперстар.

0: Радио Комета. Радио Комета. Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе – кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей – скидка 5%. Пенсионерам по будням – скидка 5%. И каждое воскресенье – скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер». Павильон И-8. Работаем ежедневно. Телефон 8-926-621-69-24.
3: Работа кипит, желудок бурчит. Ну что, мужики, где обедаем?
4: Какие будут предложения?
5: Кафе «Кулинария» в городке. Там комплексный обед всего 320 рублей.
4: Правда, 320? Это шутка?
5: Никаких шуток. Все реально вкусно и недорого.
3: Честно, кафе в городке. Сам почти каждый день там обедаю. Быстро, вкусно, без лишних трат. А еще десерты, салаты, большой выбор горячих блюд.
4: Чехов, улица Комсомольская, 13В. С 9 до 18 ежедневно.
3: Пойдемте уже, не будем терять время.
5: Телефон 8-966-328-05-25.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: 92.6 FM. И мы сегодня принимаем ваши заявки. Привет и музыкальные поздравления. 8-916-244-00-44. Это наш мессенджер Максон. И в том числе группа радиостанции «Комета». Прямо под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова можете писать свои комментарии с заявками. Ну и в том числе к нашему обсуждению. А обсуждаем мы сегодня чемодан без ручки. Надо ли тащить на себе груз ответственности, который уже не имеет смысла? Да, Ань?
1: Да, есть что по этому поводу сказать.
0: У нас же приходит сообщение.
1: Да, я готова зачитать. Давай. Сообщение от нашего постоянного слушателя Эдуарда. Эдуард, добрый вечер. Значит, пишет Эдуард: добрый вечер, Аня, добрый вечер, Оля. Мила, добрый. Мне кажется, что при осознанном понимании нет никаких грузов прошлого, тяжести, но есть опыт. Одна и та же вещь всегда кажется разной на протяжении жизни. Меняется отношение к этой вещи. Ой, уже прям знаю, что ответить. А еще лучше, когда приходит понимание, для чего эта вещь была дана. Поэтому в сердце легкость, когда либо догадываешься, либо явно понимаешь предназначение любого твоего чемодана без ручки. И он может таковым уже и не быть. Волшебным образом эта оторвавшаяся ручка самовоссоздается. Все дело в меняющихся приоритетах. Не бывает лишних знаний, все в нужный момент всплывает в памяти, возможно, пригодится. Ну и заявки там по песне, Моля там уже подготовила. Ну, можно я прям сразу, да, на все
0: давай,
1: это?
0: Давай, конечно. Значит,

0: здесь вообще не про это. Например, вот мне все понятно, что любая вещь, работа, отношения, они даются нам для опыта. Чтобы стать сильнее, мудрее, осознаннее, это все понятно. Но мы говорим о настоящем. И я всегда вот говорю такую фразу, когда мне вот именно тяжело, там, например, с человеком общаться или там на работе, да, то есть вы, работая, вы понимаете, когда вы работаете не в любимой там организации или вы общаетесь с ненужными для вас людьми, то вы просто тратите свою энергию. То есть вы не наполняете.
1: Знаешь,
0: вы...
1: Аня, у меня есть, да?
0: Да-да-да, сейчас я просто хочу сказать, что оно, если оно должно вернуться, оно вернется. Что истинно твое, оно твое и будет, а другого человека просто не нужно. И опять же, если вырастет ручка у чемодана, ребят, ну это чемодан.
1: Она не вырастет.
0: Это чемодан. Да даже если она вырастет, то ли она вырастет, может, через 10, через 5 лет, то когда вы уже там оба повзрослеете, поумнеете, да, или как бы оно действительно будет не надо. И оно вернется, если это будет действительно нужно в этой жизни человека. То есть опытом, опытом, но настоящий, не нужно путать с терпимостью, делая себя жертву. Люди постоянно себя, очень часто себя в ранг жертвы возмещают, не наполняясь энергией. А если человек не наполняется энергией, вот этот негатив распрыскивает в разные стороны. Вот это важно понимать. С кем ты общаешься, тот негатив распрыскивает. Я не вижу в этом смысла. И когда ты тащишь отношения или нелюбимую работу ради денег, или ради социума, как на тебя кто посмотрит, ради меньших окружающих, это трата энергии, которая не дает тебе развития. И если ты тратишь энергию не ради своего удовольствия, то ты просто не наполняешься. Все, ребят, ну, у меня все, мне нечего сказать.
1: Ты знаешь, Ань, тут есть такой момент, да, чисто психологический, что пишут об этом психологи. В общем-то, поступают тревожные сигналы, если, допустим, работа нересурсная. Это, во-первых, в первую очередь, это урезание бюджета. Потом это отсутствие обратной связи от руководителя и от коллектива. Откладывание решений, зависшие проекты, отсутствие ресурсов для развития направления. В общем-то, люди держатся за такое рабочее место, потому что привычка, страх перемен, иллюзия, что потом будет еще хуже.
0: Ну, а потом вроде деньги платят.
1: Да,
0: за деньги многие платят. Держатся.
1: Ой,
0: да?
1: Я сама так работала, признаюсь честно. У меня была работа, которая нересурсная, но меня из нее выкинули. Я так счастлива.
0: Вот то же самое. Я только вот сейчас недавно начала благодарить Бога, если меня не выкинули. Кстати, Антон постоянно наш слушатель, с той работы, с которой меня выкинули. И до сих пор, и меня с начальством я даже там вот переписываюсь, и все нормально.
1: Ну что ж, в общем-то, начиная исполнять ваши музыкальные заявки, пусть в этом моменте у вас не будет чемодана без ручки, несите нам свои классные эмоции, ну а мы будем делиться ими вместе с вами, поэтому прямо сейчас по заявке от Эдуарда Никита «Дай мне ветер». И, в общем-то, рубрика «Моя машина». Не переключайтесь, все интересное только на радио «Комедия 102.6 FM».
2: Вечерний чех на радио «Комедия».

0: автомобильных новинках в программе «Моя машина».
1: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Geely сертифицировала новый Coolray для российского рынка. Если у родственного BLG X50 Plus только один мотор, у Coolray будет выбор из двух. Машина мощностью 174 лошадиные силы обещает быть одной из самых динамичных в классе. Продавать у нас будут машины китайской сборки, но дешевыми они вряд ли будут. АвтоВАЗ впервые публично показал автомобили новой марки SKM. На выставке в Минеральных Водах можно было вживую посмотреть фургоны и минивены М7. Напомним, недавно АвтоВАЗ наладил выпуск легких коммерческих машин на базе китайских аналогов. Они крупнее Ларгуса, но меньше Газели. Грузоподъемность до 700 килограмм. Концерн АГР может возобновить производство кроссоверов Solaris HC. Оригинальное название модели – Hyundai Creta. Накануне концерн продлил сертификацию еще на 2 года. По другим моделям новостей пока нет. Фактически, Solaris и сейчас не собирают. Поставок машинокомплектов нет. Хотя спрос на эти машины имеется. Недавно в России стартовало производство нового поколения Voya Passion. Несколько лет назад эффектный люксовый седан дебютировал в формате электромобиля. А теперь у него появилась гибридная версия. Она динамичнее электрички и практичнее в дальних поездках. При этом до 200 километров может проехать чисто на батарейке. Подробнее в тест-драйве нового Voya Passion на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
0: «Моя машина». Радио «Комета». Реклама.
2: Ищете качественные материалы для ремонта и строительства?
3: Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома.
2: Кровельные материалы премиум-класса. Гибкое изделие.
3: Сантехника от ведущих производителей. Трубы, фитинги, крепеж.
2: Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары. Доставка в день заказа. Профессиональные консультации.
3: Выгодные цены от производителя.
2: Мы находимся по адресу. Город Чехов, улица Уездная, 12А. Строение 1. С 8 до 19.00 без выходных.
4: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
5: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
6: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал? Так ровно получилось.
7: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
6: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
7: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
8: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
9: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92.6 FM.
10: Как всегда, у нас по традиции первый час уже закончился. Очень быстро пролетел.
11: Что, все? Опять все?
10: Да, первый час уже все, но у нас еще есть второй час, поэтому мы еще там продолжим принимать ваши музыкальные заявки, приветы и поздравления на 916-244-00-44. Это наш мессенджер Макс и в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте под анонсом сегодняшнего эфира. Ну и хочется мне сказать в течение часа парочку слов, я уж подвести такой итог с работой, потом перейдем на отношения, обучение и прочие чемоданы без ручки. В общем, общем-то, что советуют психологи, как справиться с ситуацией в работе, да, когда это чемодан без ручки, в общем-то, не дает она ресурса. Это нормализация и валидация. Объяснить самому себе, что застревание – это не слабость, а работа естественных механизмов защиты. В общем-то, работа с позиции наблюдателя. Предложить посмотреть себе на ситуацию, как на эксперимент. Допустим, представить, что вы ученый, исследующий феномен, почему я держусь за этот чемодан. Что мы видим, какие гипотезы. Техника – стоимость владения. Это как со слоном с белым, да? Честно оценить, во что обходится данный чемодан и его содержание. Сколько вкладывается сил, энергии и, в общем-то, что теряется.
12: Вот это как раз, да, о чем я и говорила.
10: Эксперименты с примеркой нового. Исследовать страхи перемен не в голове, а в реальности. Например, составить план «Б» и попробовать его на себя примерить. Не увольняться сразу, а, допустим, разместить резюме и посмотреть на варианты на рынке, в общем-то, рабочих вакансий. Ну или, допустим, есть такой ритуал психологический, как ритуал прощания. Предложить символические действия для расставания. Например, написать письмо, которое вы не отправите. Выбросить старые вещи, которые вас тяготят, либо связаны с не очень позитивными воспоминаниями. И устроить своеобразные похороны своим страхом. Такие действия закрепляют изменения на нейронном уровне и помогают вам справиться с ситуацией. Ну и в случае с работой, разумеется, это провести карьерный аудит, изучить рынок труда, поискать возможности внутри текущей компании. Например, в соседних проектах или смежных зонах. В общем-то, обновить интервью и попробовать поездить, обновить резюме и поездить по новым интервью. Так вы пообщаетесь и поймете, что же вы на самом деле хотите, сменить работу или просто пойти в другую сферу, возможно, даже.

0: стюарда. Ответ пришел такой. Угу,
1: давай, читай. Перепалочка у нас.
0: Давай.
1: Нет, оно не то, что перепалочка, оно... Ну, все такое конструктивное. Итак.
0: Да, я понял, о чем вы говорите. Измененное отношение внутри себя по всем описанным проблемам поможет сэкономить энергию. Ты общаешься с этими людьми, но ты не ставишь себя в положение жертвы. Ты, наоборот, начинаешь относиться к ним как, пока еще к неразумным детям, которых Вселенная поставит в определенный момент на колени, и они изменятся. У них нет выбора в этом отношении. Это рано или поздно произойдет. Я согласен, в принципе, с тем, что не нужно забрасывать энергию, но иногда полезно относиться к ним как старше к младшим. Они просто пока еще не догоняют разумом. А моя задача в процессе разговоров им правильно направить. Эдуард, где-то согласна, где-то не совсем. Смотрите, если это касается близких людей, в чем неразрывно ваше общение, да, например, это дети, там, родители какие-то, да, там, ну, какие-то близкие, которым у вас связаны какие-то там моменты, невозможность расставания. Ну, наверное, да, стоит как бы это рассмотреть, но мы входим в состояние жертвы, когда мы как раз уже начинаем расплескивать энергию. Когда мы раз это сделали, два, три, когда это становится уже...
2: Сидишь и терпишь, да, постоянно, потому что надо.
0: Да, то есть ты просто...
2: Потому что деньги нужны.
0: Танцуешь по граблям. И это касается, да, не только отношений, это же касается еще и... То есть работа нелюбимая. То есть когда у тебя...
2: Обязанность закончить обучение, потому что ты должен.
0: Да.
2: Ты потратился.
0: Эдуард, я понимаю, о чем он говорит. То есть здесь как бы... Здесь в принципе мы все на мир смотрим совершенно... Я даже прям понимаю, я смотрю его взглядами. Но если это начинается уже как якорь, который тянет тебя на дно, и ты не справляешься, слушайте, ну, миллионы умалишенных людей вокруг, ну, давайте мы на каждого будем тратить свою энергию. Идем дальше. И как только мы освобождаем пространство рядом с собой из-за этого якоря, то у нас встречаются те люди, которые, мы, за счет которых мы начинаем подниматься выше. И мы можем смотреть на этих людей как угодно. Самое главное, свое эго не поднимать выше этих людей, а быть с ними на одном уровне. Здесь это тоже очень важно. Развиваясь духовно, не подниматься над людьми выше.
1: Продолжим общение уже в следующем часе, ну а пока что у нас по заявке Эдуарда группа «Пилот» с композицией «Небо».
3: Вечерний чех на радио.

0: радіо «Кавєта».
1: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещение населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
2: Погода.
1: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и всего 10-12 выше нуля. Ветер восточный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте лопасня.ру и в нашем телеграм-канале.
0: Новости на радио «Кавєта».

0: тебе все говорили: «Не делай этого», что ты останешься один на один с неотвратимыми последствиями. Приводили доводы и аргументы, но это тебя не остановило. Утреннее шоу на радио «Комета». Нас тут миллионы. Теперь и ты тут. Правильный выбор. Подключайся. По будням с 8 до 10 утра.
1: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: и 6 FM. И здесь в студии по-прежнему мы, Ольга Ольхова и Анна Данрой, обсуждаем животрепещущую тему «Чемодан без ручки». Надо ли какие-то отношения, работу или какие-то вещи, которые нас тяготят и тащат на дно, терпеть или все-таки их прорабатывать, смотря на них сверху вниз, да, и ждать, пока что-то изменится.
1: Отношения, работа, учеба, все что угодно, все, что, в общем-то, как сказала Аня, не дает нам ресурс к развитию. И хотим услышать ваше мнение. Напоминаю, 916-244-2044 – это мессенджер Макс, и в группе радиостанции «Комета» у нас под анонсом сегодняшнего вечернего Чехова. Заодно подписывайтесь, будьте в курсе музыкальных событий города. И будьте в курсе новостей города в канале информационном lopasin.ru в мессенджере Макс.
0: Аня. А я тут бьюсь к микрофону.
2: Давай.
0: Чуть не договорила на сообщение, да, Эдуарда. Вот. Просто тоже хочется, чтобы человек правильно понял, потому что я, в принципе, понимаю, о чем говорит Эдуард. Но если человек может не ставить себя в роль жертвы, ну, как вот, например, да, он говорит, может не ставить себя в роль жертвы, а просто так смотреть на, ну, товарища старше, да, помогая ему двигаться в чем-то. Здесь знаете, какой момент, что самое главное, чтобы человек сам хотел двигаться, сам хотел меняться, потому что здесь вот насколько человек осознанный, насколько он к этому готов. Если он может быть учителем для всех спокойно, не теряя энергии, тогда это ему просто в кайф за этим наблюдать. И так он действительно, ну, воспитывает всех вокруг, опять же, если люди к этому готовы. Но мы все являемся учителями друг для друга, и я каждому врагу своему благодарна за опыт, потому что когда это мы счастливы, то есть мы ничему не учимся, а за счет которого я расту, это крепну, это как раз вот эти вот сложные ситуации, да, как на меня там нападают, кидаются, а я не понимаю, что с ним делать. Если негатив становится перманентным в отношениях, вот это вот важно понимать, то это будет как раз просадка в энергии. То есть, если это становится уже постоянством, ребят, я не вижу просто смысла кого-то воспитывать или там становиться старшим другом. Будут встречаться те люди, которым старшим другом мы быть готовы. То есть любые отношения, будь то мужчина-женщина, работа, обязанности в семье, от которых тошнит, это не даст окружающим вас, людей, счастья. Вот это важно понимать. А я все-таки считаю, что цель каждого человека – это дарить свет окружающим людям вокруг тебя. И ради одного негативного человека или нелюбимой работы нет смысла ждать, что что-то изменится. Считаю, что лучше идти дальше и дарить людям свет, которые тебя ценят и верят в искренность твоих намерений, а не сомневаются в каждой твоей мысли. Ну, вот это, конечно, страшно, честно говоря. И, как говорится, если нужно что-то объяснять, то лучше ничего не объяснять, разворачиваться и идти дальше. Ну, у меня такой принцип. То есть я знаю, что будут люди, которым я могу дать больше, чем кому-то там что-то объяснять.
1: Именно так. Знаешь, Ань, по поводу отношений, да, чемодан без ручки в отношениях, чаще всего это токсичные отношения, которые себя уже изжили. Там нет ни уважения, ни общих интересов. То есть на каком-то автоматизме из-за страха одиночества, чувство вины, привычки, страх перемен, это все поддерживается.
0: Согласна.
1: Каким-то образом держится на плаву, непонятно как. Да, и, в общем-то, почему? Причина, по которой люди такие отношения не бросают, это феномен невозвратных затрат. То есть мысль о том, что все усилия были напрасны, и время было потрачено зря. Страх пустоты, в общем-то, да, что очень часто бывает. Социальное одобрение и чувство вины. Например, классическое «что подумают другие», да? Либо там ребенку нужен
0: это
1: отец.
0: Прям страшно,
1: поэтому, да. Поэтому мы будем тащить семью, которая рухнула, где нет взаимопонимания.
0: И ребенок еще становится инвалидом после таких отношений.
1: Потому что, да, ему транслируются эти неправильные отношения, и он потом строит такие же отношения. Это чистая психология, здесь нет как бы ничего необычного. И опять же, эволюционный механизм непринятия потерь. Люди чаще всего склонны избегать потерь, даже если это может привести к существенному выигрышу, потерять что-то и отпустить сейчас, в моменте. Но люди это держатся вот так вот, тоже бывает.
0: А я просто я даже по своему опыту знаю, как только ты от чего-то отказываешься, то свято место, как я говорю, пусто не бывает.
1: Ребята, именно так.
0: Рядом всегда оказывается нужный человек. И в следующем блоке я хочу рассказать про свои отношения, которые я закончила именно с мужчинами, которые у меня потрясающие были отношения, но я нисколько об этом не жалею, потому что я набралась опыта и пошла дальше, потому что было на то причины, и хочу об этом поделиться.
1: Поэтому пишите нам тоже свои истории жизни, будем общаться, будем обсуждать, а пока что у нас в эфире Motorhead.

0: Ace of Spades будет в эфире, и потом за ними Black Sabbath, Paranoid. Слушаем и наслаждаемся музыкой и думаем о том, что отношения изжившие надо отпускать.
1: Я только за.
0: Так, сейчас будет все.
2: Вечерний чех на радио Комета.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
2: Турбаза Талисьярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8 916 651 55 70 или на сайте www.talisjarvi.ru.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru. Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
4: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
3: Чехов, заводская 1/1.
4: Телефон 8 495 152 12 15. 8 495 152 12 15.
3: Специализированный интернет-магазин аккумуляторов в Чехове opt-akb.ru.
4: opt-akb.ru.
3: Доставка по всей России.
5: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123.
6: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.

0: Черничехов на радио Комета 102.6 FM. Напоминаю, что 8-916-244-2044 наш мессенджер Макс. И в группе радиостанции Комета в комментариях под анонсом сегодняшнего эфира тоже можете писать свое мнение. Ну и возвращаемся мы к чемодану без ручки. Вместе с Анной Данрой обсуждаем эту тему. И, в общем-то, что я не договорила, не успела.
1: Со мной сложно.
0: Как
1: да.
0: с этим быть и вообще, что с этим делать? С такими отношениями, которые себя изжили и не дают больше ресурсов. В общем-то, можно оценить плюсы и минусы, составить с колонками, что получу, оставшись в отношениях, и что потеряю, оставшись в этих отношениях. Это поможет адекватно оценить ситуацию. Спросить самого себя, что будет через год, если я оставлю все как есть или брошу это прямо сейчас. Проработать свою самооценку и самостоятельность, понять, почему вы зависимы от другого человека. Ну и на крайний случай можно обратиться к психологу. Ань, ты говорила, у тебя есть опыт отношений, которым ты хочешь поделиться?
2: Да, у меня есть опыт отношений. И, кстати, давайте тогда, наверное, зачитаю все-таки Эдуард еще сообщение прислал. И как раз на основе этого уже поделюсь своими сообщениями. Абсолютно согласен, говорит Эдуард, что ни в коем случае нельзя возвышаться в процессе роста, разговаривать на равных. Но в любом случае есть задира-двоечник, а есть отличник. Отношение учителя к одному и к другому будет в каждом случае справедливым. Но мы действительно вольны выбирать. И если вы заострили тему на нелюбимой работе, то мой ответ – да, надо уходить и не тратить энергию. Значит, Эдуард, я подытожу, что, ну, с работы, да, мы все понятно, но это тоже, вот, ну, по моим меркам касается этих же отношений. То есть, еще раз повторю, если это становится стабильностью, если это становится

0: человеком. Я стараюсь поговорить, причем перешагивая через себя, если меня человек там обижает. То есть я всегда до последнего надеюсь, что человек хочет все-таки увидеть свои ошибки, да, что он не прав, что он там, ну, короче, как-то меня не так понял. Я всегда стараюсь. Вот у меня были, я просто таковой являюсь, что, в общем, я стараюсь всегда в людях видеть свет. Просто я всегда вижу то есть я стараюсь вот всегда в людях увидеть хорошее. И
1: если нету света, Аня, нету там света, лампочка потухла, и она перегорела.
0: Вот,
1: все.
0: Если перегорела, то тогда это уже становится как раз вот этим якорем, который просто тебя... Потому что он же был свет, ты же не просто с человеком общалась, ты же видел, какой он может быть. Вот у меня были отношения с мужем, например, чьи... Отношения всегда нахваливаю, да, 9 лет, я считаю, счастливейшего брака. Но когда мы просто перестали быть друг другу интересны, ребят, и просто 2 месяца мы спали в разных комнатах, я просто понимала, что это все. Но для чего это? Для социума? Нет. И мы просто по-любому решили расстаться, у нас до сих пор прекрасные отношения. Ну, как прекрасные, мы не общаемся, как друзья, но мы остались, мы никак не убили. Угу. И вот отношения, которые у меня закончились буквально там, ну, почти год назад, там, ну, полгода там, угу, чуть больше. Тоже считаю, неплохие были отношения, это хороший опыт, как бы, да, но они себя изжили. То есть, я увидела, что там, ну, когда люди перестают развиваться, одна из сторон, и им это становится неинтересно, начинаются какие-то отмазки по поводу развития, это я не хочу, а я там устал, там это все. То есть, ну, для меня это неинтересно. Для меня все, что касается развития, это все вверх. Вот это чемодан без ручки, я считаю, когда тебя человек энергия, любые отношения, как с работой, так и с мужчиной, женщиной, так и с друзьями, с подругами, они должны наполнять при любых раскладах. Ошибки делают все, объясниться можно всегда. Но если человек перестал в тебе видеть человека, а ты пытаешься нести ему свет,
1: то тоже бесполезно что-то делать.
0: Именно поэтому, да. И здесь просто я к этому абсолютно спокойно отношусь, без меча в руке, но я считаю, что это
1: просто
0: прекращать.
1: Просто согласись со мной, что это надо проговаривать в общении с человеком и объяснять,
0: конечно,
1: почему так происходит. Ну, и говорить, что, ну, как бы, вот пойми, это себя изжило, все, нам пора идти дальше. Каждому своей дорогой, каждому своей судьбой. Все, как бы расстались, разошлись, до свидания. Вот.
0: Но бывает такое, что и приходится не объяснять, а просто разворачиваться и уходить. И так тоже будет бывает лучше, чем что-то объяснять.
1: Ну, в общем-то, к теме учебы мы вернемся уже после музыкального нашего
0: перерыва. Да, кстати, интересная тоже тема учебы.
1: Давайте пока что послушаем ATB, 9PM, Till I Come и Dinosaurs Pile Up It's Tricky. Прямо сейчас на радио Комет 102.6 FM.
2: Вечерний чех на радио Комета 92.6 FM.

0: Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера знают свое дело. Проавтосервис на Советской 72/2. Звоните нам. 8-926-885-98-17.
1: Компания «Аквасервис». Все для комфортной жизни за городом. Септики, Топаз, Аквалос, Евролос, Тополь, бурение и обустройство скважин, монтаж отопления, дренажи. Находимся на выезде из города, напротив АЗС «Уна». Самая большая выставочная площадка септиков в Чехове. Наш телефон 8-906-022-66-22. 8-906-022-66-22.
2: Кулинария «Апельсин» – это взрыв вкуса и хорошего настроения. Ярко, сочно, современно. Гуляете по аллее полиграфкомбината? Загляните к нам. Мы рядом, на улице полиграфистов, дом 1А. В плохую погоду вас согреет наш ароматный кофе с десертом собственного приготовления.

0: Готовимся к дачному сезону с магазином «Экономстрой».
1: С 1 апреля по 31 мая проходит акция «Универсальный грунт «Щедрая земля» 40 литров со скидкой 30%. Всего 269 рублей. Торопитесь, количество товаров по акции ограничено. Широкий выбор товаров для дома, сада и ремонта, программа лояльности и спецусловия для юрлиц. Ждем вас. Муниципальный округ Чехов, деревня Манушкина, улица Симферопольская, строение 4. Подробности у продавцов-консультантов. 2026 год.
2: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
3: Вечерний Чехов на радио «Комета» 92,6 FM.

0: сообщений очень много. Как раз у нас в группе радиостанции «Комета» ВКонтакте есть комментарий. Золя пишет: «Чемодан без ручки достоин только одного – быть отправленным в свободное плавание. Пните его ногой, скажите спасибо за урок и идите налегке. Поставьте песню, пожалуйста, у нас «Наступит ночь» в исполнении Бьянки. Спасибо». Да, Золь, я с тобой согласна. Чемодан без ручки надо выкидывать без жалости и сожаления.
1: Согласна, даже нечем крыть.
0: От Эдуарда сообщение пришло. Аня, тебе слово.
1: Пугающая статистика разводов в нашей стране говорит о том, что люди относятся к браку как-то не совсем серьезно. И поэтому такое количество
0: безответственности.
1: Безотцовщины растет по стране. А человек, выросший без отца, психологически не будет таким уж

0: выходит, что лучше как-то договариваться, зона компромисса в случае совместного ребенка становится гораздо шире. Если, конечно, оба родителя хотят счастья своего ребенка. Слушайте, вот столкнулась буквально недавно с этой ситуацией, но вот мы с Олей с этим говорили, что если в отношениях ребенок видит, как относится мама к папе, живут в разных комнатах, не дай бог, там еще и хватаются там за ножи, да.
1: Это вообще ужас.
0: Ну, то есть и люди живут же так и терпят, то есть и таких миллионы. То есть что увидит ребенок? Он будет счастлив, без отцовщины, я согласна. У меня, у моего знакомого, он судился лет 5 за своего ребенка после развода, который жена не разрешала с ребенком общаться. Ну и что он высудил? Кучу денег туда отдал, ему разрешили общаться с ребенком, жена все равно против. И когда уже ребенок повзрослел, она все равно настроила так, что ребенок сама, девочка, перестала с ним общаться. И вот он просто 5 лет в этих судах провел.
2: Ты знаешь, что он получил? Какой есть момент? Наверное, тут есть адекватность и состояние вот этой вот оценки своей взрослости со стороны родителей, потому что ребенок не обязан быть в выборе, с кем быть из родителей. Тут нужно грамотное взаимодействие родителей с ребенком. То есть от того, что они разошлись, развелись, пошли каждый в свою жизнь, они не перестали быть папой и мамой для ребенка.
0: Ну вот, да, к сожалению,
2: есть множество примеров, когда...

0: Родители разводятся, но при этом они взаимодействуют с ребенком на равных. Нет этого перетягивания каната с одного места на другое. И ребенок не становится объектом, таким как инструментом манипуляции. То есть, а ты мне вот так, а я тебе дочку не покажу, да? А ты мне вот так, а я тебе сына не отдам,
1: ну,
0: да?
1: Ну, да, вот это ультиматум за счет детей, манипуляция. А потом Эдуард, вот тоже. Человек, выросший без отца, психологически не будет таким уж здоровым. Давайте возьмем тогда другую сторону. Например, мальчик без отца, конечно, это сложнее. То есть я вижу, как бабушки, мамы, вот прям вот маменькины сыной за ручку взял, в колясочке поводил. Да слушай, 3-4 года ребенок там готов бегать, они его в коляске водят. Ой, иди сюда, там коленочку очисти. Да пусть он измажется, но он же мальчик. Ну, то есть здесь я понимаю, что бабушки, мамы могут мальчика испортить. А если папа пьет? А если папа, ну там...
0: А если папа бьет маму?
1: Да, то есть, и что он как бы, как отцу, нахрена такая отцовщина нужна? Ну, то есть, ребят, здесь настолько, ну, и Эдуард, в частности, да, здесь настолько вот это, можно говорить, это шрам по-любому на всю жизнь. По-любому шрам на всю жизнь, как раз, когда папа бьет маму, вот, при ребенке.
0: Да, и меня, понимаешь, это жить в состоянии вечного стресса для ребенка намного хуже, чем вот научиться родителям относиться по-взрослому к своим решениям и относиться к ребенку как к личности изначально. Поэтому, наверное, тут стоит все-таки задавать вопросы, опять же, родителям.
1: А может, ребенок, смотри, опять же, если ребенок достаточно взрослый, у нас в стране в любом случае больше закон на стороне матери, это если по судам. Но в целом и мать, и отец имеют на ребенка полное право.
0: Равные права.
1: Да, так может быть, все-таки ребенку дать какую-то часть выбора? Ну, может быть, это так даже лучше, потому что бывает такое, что сначала живут с папой, потом к маме возвращаются, наоборот. И это как раз не ломает психику ребенка в том числе.
0: Подумаем об этом под песню Бьянки «Ночь», и потом будет у нас Селеста «Tonight, Tonight». Прямо сейчас на радио «Комет», 96 FM.
2: Вечерний чех на радио «Комета».

0: Мета. Реклама.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ». Широкий ассортимент ИБП, автомобильных, морских и мотоаккумуляторов.
2: Низкие цены при обмене аккумулятора на старый.
1: Найти нас просто. Чехов, заводская 1/1, ориентир кирпичное здание. Или просто наберите в навигаторе «Опт АКБ Чехов».
2: Телефон 8-495-152-12-15. 8-495-152-12-15.
1: Специализированный магазин аккумуляторов в Чехове «Опт АКБ».
3: Ищите качественные материалы для ремонта и строительства? Мы предлагаем полный комплекс решений для вашего дома. Кровельные материалы премиум-класса, гибкое изделие, сантехника от ведущих производителей, трубы, фитинги, крепеж. Почему выбирают нас? Гарантия качества на все товары, доставка в день заказа, профессиональные консультации. Выгодные цены от производителя. Мы находимся по адресу: город Чехов, улица Уездная, 12А, строение 1, с 8 до 19.00 без выходных.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Вечерний Чехов на радио Комета 92.6 FM.
5: Продолжается вечерний Чехов, а точнее потихонечку сворачивается, уже к концу подходим. Пятничный вечер, проведенный вместе с нашими слушателями, просто пролетает моментально, да, Ань?
6: Да, но я вот еще все-таки зацепилась за обсуждение именно с Эдуардом, да, мне вот понравилось, ну, то, что понравилась его фраза, то, что вот есть что обсудить, да, почему такое количество безотцовщины растет в стране, и люди как-то не совсем серьезно относятся к браку. Здесь, наверное, даже хочу встать на защиту людей, которые якобы несерьезно относятся к браку, да. То есть у нас настолько переменчива жизнь, настолько переменчивы сами люди, что мы выходим как бы замуж за одного человека или там женимся, да, а в процессе люди либо развиваются, либо деградируют. И, соответственно, ты уже общаешься совершенно с другим человеком, и это не то, что несерьезность отношения к браку. Может, каждый ты на первых порах ты относился друг к другу серьезно. Но программы, да, с которой мы рождаемся, ну, это прям сейчас совсем если глубоко, то над ними либо, если работать, то сглаживать острые углы, а если нет, то, как говорится, пути Господни неисповедимы. И в этом никто не виноват. Но если пропадают у людей химия, если пропадают у людей чувства, и это мешает всем окружающим, им в частности, для развития, для дальнейшего движения по жизни, в состоянии счастья, я считаю, что в этом никто не виноват. Это несерьезность отношения к браку. Вот. И, ну, жить ради детей, не принося детям счастья, ну, это прям вот не мой конек. Я просто вижу, что из таких детей вырастает. Поэтому, наверное, на учебу тогда переключим всего лишь чуть-чуть. У нас есть время.
5: И ты знаешь, что хочется добавить про учебу конкретно? Вот на самом деле...

0: люди, когда начинают учиться, они идут, потому что надо. Надо кому? И каждый раз такое получается, что хочется бросить, а потом думаешь, а сколько ресурсов вложено, а сколько времени потрачено.
1: У меня с музыкалкой так было, Оль.
0: Да. Иногда это бывает давление родителей, что вот они там что-то недополучили в учебе, там где-то не выучились на кого-то,
1: вот
0: на юриста, там,
1: было,
0: на музыканта. Да, и они, иди, ты должен. Зачем?
1: Должен,
0: кому?
1: Да.
0: И, в общем-то, если у вас возникают такие вопросы в учебе вашей, то есть эта учеба не приносит вам удовольствия, удовлетворения, не отвечает вашим интересам, уже как-то это бесполезно, и, в общем-то, понимаете, что это просто трата времени, денег и ресурсов, то спросите себя, вот что было бы, если бы вы в это не вложили ни одной копейки? Начали ли бы вы учиться этому сейчас заново? Если ответ нет, то, естественно, прекращайте. В общем-то, установите для себя такую границу стоп-лосс, то есть границу потерь, после которой можно выйти без сожалений. В общем-то, да? Понять, что отказ от провального проекта – это не слабость. Умение вовремя принять убытки – это признак зрелости. Ну и, в общем-то, ловить счастье в моменте, Ань.
1: Да, и вот, Оль, соглашусь, потому что у меня, например, была моя... Я вот люблю своими жизненными ситуациями делиться. Я закончила школу музыкальную, да, по классу фортепиано, и меня все говорили, Аня такая талантливая, вот прям надо это туда-сюда. И вот это вот восхищение мной учителями, родители не позволяли меня оттуда уйти, хотя я там все больше в спорт тяготела. Угу.

0: как только они мне это сказали, вот тогда я уже осознанно, будучи ребенком, признала, что я очень много потратила ресурсов и сказала, я закончу. И я закончила на отлично. То есть я очень хорошо для себя осознала, что мне жалко. То есть я почему говорю, что, возможно, даже в отношениях между папой и мамой может быть все-таки дать выбор ребенку и в его жизни, что ему интересно. Ну, единственное, что, конечно, отрывать от гаджета, это, вот мне кажется, единственное, от чего надо напрягать детей, а все остальное, конечно, выбор должен
1: наблюдать. Хочется завершить это все чем? Бросайте свои чемоданы без ручки, не тащите на себе груз бесполезного и будьте счастливы. И у нас есть финальный привет в этом часе, и, в общем-то, вечерним Чехове сегодняшним. Доброго времени суток, Вилли Кесслер на ваших волнах. Прошу поставить танцы минус иду. Постскриптум, без чемодана. Благодарю.
0: Все отлично, ребята.
1: Замечательный финал.
0: Да, надо уметь открываться для нового. Освобождайте пространство, чтобы пришло новое и более лучшее.
1: От Вилли Кесслера для всех наших радиослушателей «Танцы минус иду» закрывают наш сегодняшний вечерний Чехов. Всем до следующей недели. Пока-пока.
0: Все, пока-пока.
1: Так.
0: Всем спасибо, кто был с нами, ребят.
1: Всем спасибо. Пока-пока.
2: Вечерний Чехов на радио «Комета».

0: 20:00.
1: Новости на радио «Комета».
2: У микрофона Олеся Руденко. Здравствуйте. В Министерстве содержания территории и Государственного жилищного надзора Московской области сообщили, что мусороперегрузочная база в Чехове, которая, по мнению горожан, отравляет жизнь сотен людей и угрожает экологии, работает законно. Напомним, что перевалочную базу для твердых бытовых отходов на территории промзоны на улице Горнаева организовали несколько коммерческих структур. Разрешение на размещение объекта выдал глава округа Михаил Собакин, который в сентябре прошлого года подписал постановление и утвердил реестр площадок накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального округа. Согласно данным реестра, на улице Горнаева мусор вправе сортировать несколько коммерческих предприятий. Площадка находится в черте города, и, по словам горожан, условия для сортировки и переработки здесь не созданы, а жидкие отходы сливаются по дренажной трубе прямо в лопасню. В течение нескольких дней чеховцы собирали подписи под коллективным обращением к региональным властям, в котором просят остановить мусорный конвейер. Люди уверены, что происходящее за забором промзоны прямо нарушает их право на благополучную и безопасную среду. Подрядчик, который проводит капитальный ремонт детского сада на улице Монтажной, снова сорвал сроки выполнения работ. Об этом сообщили в Минстрое Московской области в ответ на публикацию телеграм-канала «Лопасня». При этом отмечается, что в настоящее время в помещениях проводится уборка и сборка мебели, а также монтаж слаботочных щитов. Завершить работы планируется до конца июня, отметили в ведомстве. Напомним, что Морозовский сад обещали сдать в эксплуатацию к 1 сентября 2025 года, но в процессе реализации проекта стоимостью более 160 миллионов рублей возникали постоянные сложности. Стройка несколько раз останавливалась, а сроки сдачи объекта сдвигались. В администрации Чехова сообщили, что сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Такой ответ дали муниципальные власти жителям, которые в связи с атаками беспилотных летательных аппаратов требуют от чиновников своевременных сообщений об опасности. При подтвержденной угрозе природной, техногенной, военной и других видов чрезвычайных ситуаций сигнал подается незамедлительно уполномоченным на это региональным либо местным органам управления. Сигнал о беспилотной опасности по муниципальной системе оповещения населения не транслируется. Он поступает напрямую в единую дежурную диспетчерскую службу и доводится до оперативных подразделений, говорится в официальном сообщении. В Чехове проведут праздник урожая клубники. С инициативой выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Оно уже дало соответствующее распоряжение муниципалитету. Администрация Чехова также подготовила постановление. Отмечается, что фестиваль продлится с 1 июня по 30 июля. В течение этого времени в город будут привлекать торговцев ягодой и предоставлять им бесплатные места для реализации своей продукции. График работы общественного транспорта в Чехове изменится в предстоящие праздничные выходные. Как сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, автобусы всех региональных перевозчиков 9 мая будут работать по расписанию субботы, а 10 и 11 мая по воскресному графику. Пригородные электропоезда 9 и 10 мая будут курсировать по расписанию субботы, а 11 мая по расписанию воскресенья.
3: Погода.
2: В предстоящие выходные в Чехове ожидается переменная облачность, дожди и всего 10-12 выше нуля. Ветер восточный 5-7 метров в секунду, атмосферное давление в норме. Еще больше новостей городского округа Чехов вы можете узнать на нашем сайте лопасня.ру и в нашем телеграм-канале.
1: Новости на радио «Комета».

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Чехов. Зерно и корма.
2: Самый широкий ассортимент в городе кормов для птицы, сельскохозяйственных животных и домашних питомцев.
1: Десятки видов зерна и премиксов. Большой выбор комбикормов.
2: При покупке на сумму от 5000 рублей скидка 5%. Пенсионерам по будням скидка 5%. И каждое воскресенье скидка каждому покупателю целых 7%.
1: Зерно и корма. Чехов. Товарная 17А. А также Симферопольское шоссе, владение 9. Строительный рынок «Строймастер», павильон И 8. Работаем ежедневно. Телефон 8 926 621 69 24.
3: Шиномонтаж? Да, выполним быстро и аккуратно. Автомойка? Да, отмоем до блеска и без разводов. Ремонт автомобиля? Конечно, тщательно проверим и профессионально отремонтируем. Надежно, качественно, с гарантией. Свой авто доверьте нам, опытным мастерам. Мы знаем, как его сделать лучше. Автосервис «Ангара». Чехов, полиграфистов 17Б. Ежедневно с 8 до 24.00. Телефон 8 925 480 77 77. 8 925 480 77 77.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 77. 76 123 8 496 72 76 123.

0: прислушайся. Твоя весна на твоем любимом радио. Радио «Комета». Реклама.
1: Интернет-магазин exist.ru. Мы предлагаем качественные автозапчасти от надежных производителей по доступной цене. Интернет-магазин exist. У нас широкий ассортимент запчастей для разных автомобилей и профессиональная консультация специалистов. Посетите наш сайт exist.ru, и ваш автомобиль всегда на ходу. exist.ru. Телефон 8-495-960-60-93. 8-495-960-60-93. Наш адрес: Чехов, улица Дружбы, 20. Чехов, улица Дружбы, 20.
2: Защита заемщиков. Попали в трудную ситуацию? Не отчаивайтесь, не опускайте руки. Выход всегда есть. Разберем именно ваш случай. Оценим риски и подскажем законный путь решения. Консультация бесплатна. Наш адрес по-прежнему Чехов, улица Монтажная, дом 3, офис 3. Телефон 8-905-77-062-39.
3: Организация приглашает на постоянную работу юриста по гражданскому праву, желательно с опытом работы в судах. Испытательный срок 1 месяц. Телефон для связи: плюс 7-916-626-02-63. Плюс 7-916-626-02-63.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества: 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Радио «Комета». Реклама.
1: Мы работаем для вас. Парикмахерская «Позитив» с вами уже 15 лет. Нашим мастерам подвластны как простые стрижки, так и сложные окрашивания. Цены умеренные, пенсионерам скидки. Наши адреса: улица Чехова, дом 14 и вокзальная площадь, Синие ряды, павильон 27. Вся информация по телефону 8-925-180-42-62. 8-925-180-42-62. Парикмахерская «Позитив».
2: Кто мы? Зачем мы здесь? Живы мы или нет? Дикой пчеле все равно. Мир для нее внизу. Только дорога цветов.
3: Турбаза Талвис-Ярви приглашает вас отдохнуть в Карелии. Нетронутая дикая природа, чистые озера, рыбалка, грибы, лодки, бани. Это путешествие вам запомнится. Подробности по телефону 8-916-651-55-70 или на сайте www.talvisjarvi.ru.
4: Слушай, сосед, а тебе кто штукатурку и стяжку делал?

0: Так ровно получилось.
1: Штукатурщик РФ. Они нам делали. И замерили бесплатно. И материалы доставили по ценам производителей. И оплата у них после приемки работ.
0: А штукатурные фасады делают? Гарантия есть?
1: И фасады делают. Гарантия есть. 10 лет. Звони. Советую. Настоящие профи. 8 800 350 3405.
2: Штукатурщик.рф. Качество, проверенное временем.
3: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.
4: Кто там?
5: Твоя весна пришла.
2: Весна и музыка.

0: Основание Серпуховой считается 1339 год. Именно тогда город впервые был упомянут в духовной грамоте московского князя Ивана Калиты. Название город получил от небольшой речки Серпейки, впадающей в его черте в реку Нару, левый приток Оки. Путеводитель. Серпухов располагается на юге Московской области в 100 километрах от Москвы и 90 от Тулы. Добраться можно на автобусах, маршрутках и электричках из этих городов. Среднее время в пути составит 2 часа.
1: Исторический телеграф. Иван Грозный проводил в Серпухове большой смотр своих военных сил. На гербе Серпухова изображен павлин, и вполне резонно возникает вопрос, а почему? В 18 веке в города России была разослана анкета с целью получить сведения, которые могут быть учтены при создании герба для каждого конкретного города. При Высоцком мужском монастыре в Серпухове в то время держали павлинов. Именно этот факт о городе показался интересным геральдмейстеру Францу Матвеевичу Санти, и павлин стал центральным элементом герба. Серпухов мог бы входить в Золотое кольцо России. Серпуховский Кремль был построен в далеком 1374 году. Зимой 1934 года Кремль был разобран на материал для строительства московского метрополитена. На Кремлевском холме остались лишь 2 небольших фрагмента стен. До Москвы разобранный Кремль так и не доехал. Оказалось, что строительного материала хватает, поэтому исторические камни бросили у дороги на полпути до столицы.
0: Как красиво! В Серпухове находятся одни из самых старых в стране монастырей. Владычный Введенский женский монастырь и Высоцкий мужской монастырь, основанные в 14 веке. Последний является центром паломничества к иконе «Неупиваемая чаша», которая почитается как избавляющая от алкоголизма. По вкусу любознательному путешественнику придется Серпуховский историко-художественный музей, крупнейшая и богатейшая картинная галерея Подмосковья, которую нередко называют «Малой Третьяковкой». Именно там находится знаменитая картина Виктора Васнецова «Витязь на распутье». Существует легенда, что по ночам в музее появляется привидение бывшей хозяйки дома-музея. Сама прогулка по городу доставит большое удовольствие. Старая его часть занята постройками прошлых веков и частным сектором. Но на свободных от строения участках то тут, то там неожиданно выскакивают новостройки и торговые центры. Так разные исторические эпохи соприкасаются друг с другом, смущая неподготовленного зрителя. Ну а в следующем выпуске нас ждет прогулка по самому маленькому городу России – Мышкину.

0: Планета.
1: На улицах города и района 21 час.
2: Наша жизнь невозможна без романтики. Если вы хотите отвлечься, расслабиться, выразить свои искренние чувства и эмоции, то вечерний эфир с Иваном Карповым именно для вас.
3: И мы продолжаем вечер романтики на 92.6 FM.

0: Мета. Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 24 мая 2013 года. 16+.
1: Радио Комета. 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Иномарка с пробегом. Навороченный мотоцикл или запорожец вашего деда. Отремонтируем любую поломку. Восстановим после ДТП. Покрасим. Будут как новые. И никаких осечек с цветом. Наши мастера

0: Радио Комета. Поехали! Радио Комета. Реклама.
1: Автосервис на Садовой. Честный, надежный автосервис. Все виды работ по диагностике, обслуживанию и ремонту легковых автомобилей с бензиновым и дизельным двигателями. Сход-развал, заправка кондиционеров. Гарантия на все виды работ и приобретенные у нас запчасти. Автосервис на Садовой. Чехов, улица Садовая, 6, корпус 2. Звоните и записывайтесь, чтобы не ждать ни минуты. 8 977 626 0273.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества. 8 496 72 76 123. 8 496 72 76 123. Радио Камин.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

0: Чехове 22 часа.
1: Программа «Музыкальный глобус» на радио «Комета» 92.6 FM. Для вас самое лучшее из мира популярной музыки. Хиты за последние полвека, музыкальные новости со всего мира, рассказ о творчестве звезд, популярной музыке и интервью с ними. «Музыкальный глобус» и я, его бессменный ведущий Игорь, для вас в прямом эфире в субботу в 21.00. До встречи на любимом радио «Комета». Пока!
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом и о многом другом в нашей рубрике. Исключение нескольких брендов компьютеров из списка для параллельного импорта не приведет к сокращению ассортимента техники в России. Об этом заявили в Минпромторге. В ведомстве утверждают, что на рынке достаточно отечественных аналогов. Такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию, что в свою очередь будет способствовать развитию отечественной промышленности, сообщили в Минпромторге. По словам чиновников, товары российских производителей представлены в объеме

0: объеме, достаточном для замещения товаров из недружественных стран. Поэтому мера не повлияет на ассортимент на российском рынке техники, утверждают в ведомстве. Птицеводы предложили установить в России ценовую вилку на яйца категории S1. Ее планируется применять как для закупки, так и для реализации продукции по аналогии с алкогольным рынком. Летом противостояние птицеводов и ритейлеров усиливается из-за двукратного снижения цен на яйца. Сейчас на это накладывается резкое падение рентабельности фабрики из-за растущего производства. Участники птицеводческого рынка обсуждают с регуляторами и отраслевыми союзами введение в России минимальных и максимальных цен для куриного яйца категории S1. И в завершении выпуска: выгулять собаку, отремонтировать кран, помочь с учебой, доставить посылку. Все эти поручения уже стали привычными для россиян, и в целом они готовы привлекать помощников. По результатам опроса сервиса «Анкетолог», 63% россиян готовы брать задания для подработки. Еще 7% рассматривают такой формат как основной источник дохода. Прежде всего, речь о простых поручениях. 50% респондентов готовы попросить кого-то постоять в очереди или забрать заказ. Востребованы текстовые задания, переводы и репетиторство, таких 34%. На курьерские услуги приходится треть того, что россияне доверяют другим, 33%. Чуть реже посторонних привлекают для ухода за животными и растениями или для помощи в быту, уборки или ремонта, таких 28-29%. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек. Радио «Комета». 92,6.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Радио «Комета». Реклама. Реклама. Телефон для сотрудничества. 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Сначала вы будто слышите что-то у себя в голове. Медленное, драматическое, постепенно растущее гудение клавиш. Потом сверху него вступает бряцающий гитарный ритм. Теперь вы чувствуете, что это только начало чего-то большего. Это похоже на стаскивание с небес на землю. Именно так легендарный рок-идол Боно описал свою самую волшебную песню «Where the streets have no name».

Гитарист группы U2 Edge, сидя в своем доме, экспериментировал с домашней студией и поигрывал на клавишных. Потом слушал, что вышло. Where the Streets Have No Name — одна из тех композиций, о которых говорят, что они не хотят сочиняться. Процесс работы над песней чуть не свел известного саунд-продюсера Брайана Ина с ума. Чем дольше группа ее мучила, тем больше он негодовал. В какой-то момент он настолько разозлился от потери времени, что даже хотел стереть наработку. Что касается момента рождения идеи песни, то Боно однажды как-то рассказывал интересную историю о том, что в Белфасте, Ирландия, по тому, на какой улице живет человек, можно судить не только о его вероисповедании, но также о том, сколько он зарабатывает. Буквально по тому, на какой стороне улицы он живет, так как чем дальше вверх по холму, тем дороже дома. Боно задумался над этим и начал писать о месте, где улицы не имеют названий. А название, несомненно, отсылает нас к поездке Боно с женой в Эфиопию в 85-м году. Они отправились туда как волонтеры гуманитарной организации, чтобы раздавать еду, оказывать медицинскую помощь и проводить обучение. Боно вернулся в Ирландию, в западный мир, с сильным ощущением пустоты, поселившейся в его сердце от современной жизни. Одна из сильных сторон песни — ее непривязанность к географии. Мы не можем точно сказать, где у улиц нет имен или что точно означает данная фраза. Он вполне мог спеть о небесах, а может, он предлагает нам бросить беглый взгляд на его личный ад. Впоследствии песня была включена в различные списки лучших музыкальных композиций, включая 100 величайших гитарных песен по версии читателей Rolling Stone.

0: берегах Лопасни 23 часа.
1: Прислушайся. Твоя весна на твоем любимом

0: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
1: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.

0: Комета. Реклама.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Польза, польза, полезная польза». И сегодня у нас в гостях Аркадий Семенович Жмых, который расскажет о пользе фруктов. Аркадий Семенович, говорят, что абрикос.
2: Нет, это неправда.
1: Подождите, а как же яблоки?
2: Это тоже не соответствует действительности.
1: Но авокадо, все же знают, что авокадо.
2: Никакого авокадо.
1: Ну что же тогда полезно?
2: Что полезно? Полезно слушать по четвергам шоу с 3 до 5.
3: По четвергам полезный настрой с Анной Донрой. С 3 до 5 на радио «Комета». Вот где польза.
2: Ну я пошел?
1: Да, идите.
0: Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

Эту песню можно смело назвать гимном зависимости и борьбе с ней. Как люди, мы наслаждаемся своим разрушительным поведением, независимо от того, насколько оно заставляет нас страдать. Мы тряпичные куклы в руках кукловода, так провозгласила группа Metallica в 1986 году в своем самом культовом альбоме Master of Puppets. Об одноименной песне и поговорим сегодня. В течение 8,5 минут текст шедевр трэш-металла характеризует наркотики как кукловода. Вообще, конструкцию песни можно сравнить с повторяющейся картинкой зависимости. Начинается трек с низкого рифа из трех нот, а дальше мелодия рвется вперед, как наркоман судорожно ищет дозу или деньги на нее. Через приблизительно 3 минуты начинается прекрасное, нежное, спокойное соло, сравнимое с кайфом. А затем опять те же самые поиски. Онемение прошло, и кукловод опять держит марионетку под контролем.

Металлика навела такой шорох после выхода своего альбома в 86-м, его провозгласили этапом нового звука. Долго экспериментируя, музыканты обрели свой настоящий стиль и любовь миллионов, но за быструю славу Металлика была вынуждена заплатить жизнью басиста Клиффа Бёртона. Он погиб во время аварии, когда автобус с музыкантами свалился в кювет на заснеженной трассе. Клифф, бывший соавтором половины песен на альбоме, трагически погиб, а музыка группы навсегда изменила свое лицо. Скандалов вокруг этой песни всегда хватало. Так, к примеру, в 2013 году во время гастролей в Китае местные власти запретили исполнять вживую песню Master of Puppets из-за того, что в ней есть тема наркотиков. И несмотря на то, что сам посыл композиции антинаркотический, гитарист Металлики Кирк Хэммонд протестовал против этого решения, а в паузах между песнями постоянно наигрывал заглавные.

0: Радио «Комета». Реклама. Любимое радио теперь еще доступнее. Слушать «Комета Чехов» 92,6 FM стало проще простого. Достаточно сказать: «Алиса, включи радио «Комета».
1: Включаю.
0: «Комета». И наслаждайтесь любимыми треками и новостями Чехова через свою умную колонку. Никаких лишних действий, только музыка, которая всегда с вами. Попробуйте уже сегодня. Реклама. Телефон для сотрудничества 8-496-72-76-123. 8-496-72-76-123.

сухой земле. Мне говорят, что будет дождь. Дождь пойдет в октябре. Кругом грохочет и грохочет. Это страшная война. Я хочу это закончить. Хочу все это разорвать. Но не выходит, как

сосед мой пустый в моей трубке не осталось. Табака мы все бредем шестые сутки в окружении врага, и дымом шли мои дороги, и оставался только страх, что все усилия в никуда, пустая мелочь, тлен и прах.

Вы слушаете радио «Комета» 92,6 FM.

Радиоканал «Комета». Свидетельство о регистрации средства массовой информации. ЭЛ номер ФС 77-542-64. От 4 мая 2013 года. 16+.

0: городе и районе 1 час ночи.
1: Радио «Комета» 92,6

0: старой лопасне 3 часа.
1: Тебе не до сна? Все потому, что весна.
2: Танцуй и пой этой весной под музыку на твоем любимом радио.